0: бывает без шума.
1: Трабл, трабл, трабл, трабл-шутер.
2: Кайдах, автопати, монах, здар, вообще не кстати. Мимбас, маур, уотер, хватит, такси, шахаршмати. Энгмин за распает, по-любому, по-любому. Энгмин, тупак, лайтс, по-любому, палю любого. Карн, тох, либо аж, бля, нет.